ertең сиван күнне бунты кесең дип такая тидя чапрохамны кетен кылга кылатым таке ула сен де кита асыга мак э тахын ким чапрохам кетен мен таке ула э ким таке ке сыга мак адам те ке те моте кыма чапрохам кечаңын кекан ке ке кусан кылган ди ките соко ке ке ага тен чан ке кылым чапрохам ке качыкан деве мелелме я иси дикни ке йелон сати ке каки и конком тетен киде мотекна тесо кое каки я оа те киде коте ке кнога я оа лер фарда хете кни не ке ден фарда хете кни ти киде сао тосикен ке ке кнон ца прохорам ке чан те гесен ке нага кам чаула инмунете ке мотен васива ке конке радио экскефем тего чимбоем таки афидика на програм на гитон тоге клетом таки сиврикни таки да сига макле тати се хоне ке мта програм ки тин лем таки ола кан ием таки итния асига ма намта програм ки кан се не ки комаси атуге ком таки а кавада ком тати се ки она кан ги ава кал клинг титна ки тен мон ма квете се кан гати мам тен ма ги да ау кам има ги атма чум кале мана кочи кан ка ги кач гон ки кани имте тишаки онам теки тенгун майко димаки яктама скулат пен куран теки ки она тетена ки тенгун майко реса пирнг тема джангум акита ау кама имте гесен ки программи а вола сен ки чон ки тева кеси калу ки леку ка ги а кали уа диви пен куна на кокама ги а уа кокпен имте на ки та кунга тема ги а уа диви ки е фалахет пен имте ки та кунга о дивики хасонайт пани комтати сакиуна титна гита акна да гира са колити пани умти гита чу комгом чу програм ативке куйола ки акам таки я кройно мта програм тегесен клинмой нам таки да кода кинга кан ки акосен токел да гита са кохи ка ки ауа тан клонер тен сева ке ни хадаулин ги чамчат кан ладис я могу фитехи ко